0: и металлических банок, стекла. Прежде чем выбросить этот мусор в сетчатые контейнеры, его надо подготовить. Бутылки и банки необходимо освободить от содержимого, ополоснуть, снять этикетки и крышки. Пластиковые бутылки смять. Битое стекло сложить в пакет или какую-нибудь емкость. Правильная сортировка мусора поможет в будущем больше сырья отправлять на переработку, а не закапывать на полигоне. С маленьких действий начинается осознанное потребление. С пользой для себя и для планеты.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курилы. Какое же оно солнечное, яркое и такое долгожданно весеннее. Сегодня будто все благоволит вашему хорошему настроению. Поговаривают, что у многих из вас сегодня еще и короткий рабочий день. Я считаю, это успех. Осталось добавить топовых треков в ваш плейлист, и все будет просто идеально. Впереди Филатов и Кэрос и Мумитроль, диджей Жуков и Данка, дискотека Авария вместе в Анамур, а прямо сейчас Го Артур и его хит под названием «Твой аромат». Делайте приемники громче.

Мне кажется, в нашем случае мы с вами совсем скоро уже можем сказать о море. Бонжур и привет. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 90%. Доставка по городу и подъем мебели на

0: южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: Радио АСТВ. 25 лет говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Мне кажется, сегодня, увидев такую погоду за окном, каждый подумал о том, готов ли он к лету. И вот как раз об этом прямо сейчас поговорим вместе с Анной Гладой. Анечка, привет.
2: Привет. Включи меня.
1: Перепутала чуть-чуть, прости, пожалуйста.
3: Ну, мне больше интересно, кто посмотрел в окно, потом в зеркало и решил, я не готов к лету. Сколько нас, ребята, отзовитесь. Но, тем не менее, провели опрос на эту тему и опубликовали результаты. В вопросе подготовки к летнему сезону 30% россиян сообщили, что хотя бы уже находятся в процессе подготовки, то есть
1: просто
3: похудения.
1: Думаю, да?
3: Ну, у кого как, будем сейчас в этой теме разбираться. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современная отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
3: Весна наступила-то давно уже, но почему-то,
1: как будто бы.
3: Да, именно в мае нас начинают посещать вот эти мысли, что пора, и весна традиционно становится периодом, вот майские именно дни, когда россияне начинают активно инвестировать в собственное здоровье и физическую форму. Данные транзакции за апрель демонстрируют такой устойчивый тренд, что число покупок БАДов и спортивного питания выросло на 78%.
1: Вот эта цифра.
3: Это, кстати, еще и по сравнению с прошлым годом. И спрос на абонементы в фитнес-клубы и оздоровительные центры тоже увеличился на скромные 19%, и при этом средний чек, хорошо, что остался стабильным. Чуть больше 6000 рублей. Интересная динамика наблюдается в сегменте спортивной одежды. Рост числа покупок сопровождается снижением среднего чека, то есть стали покупатели прагматичнее. Чаще выбирают функциональные вещи для регулярных тренировок.
1: Я, если честно, думала, что в период майских праздников тратится-то больше на шашлычок, а здесь, смотри, на спорт.
3: Ну, так говорю же, в апреле покупали. Так что все сходится. Но основным стимулом для работы над собой 74%, абсолютное большинство, назвали здоровье и самочувствие. 41% мотивирует комплименты окружающих. Летний отпуск на пляже или покупка новой одежды привлекают по 22% опрошенных. И при этом ради достижения поставленных целей 48% готовы раньше вставать для занятий спортом перед работой. 22% рассматривают возможность сменить работу на более подробную. 19% хотят поменять график трудовой деятельности, 4% выразили готовность вообще уволиться для тренировок.
1: Вот это да.
3: Да. Ну а 2% участников исследования согласны перейти на полставки на работе ради сохранения своей физической формы.
1: Мне кажется, их руководители не очень согласны со всей этой историей.
3: Лично я не готова даже отказаться от шашлыка.
1: Я не готова вставать так рано, о чем речь?
3: Давайте в ноябре худеть, я
1: да,
3: предлагаю. Летом согласна. Некогда. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: пусть вы плачете только на тех, на больше поводов нам не хочется, тем более не хочется грустить по поводу погоды, о которой прямо сейчас расскажу в эфире Первого областного. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон», ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 мая в Александровске, Сахалинском и Поронайске без осадков потеплеет до плюс 7. В Ногликах и Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 10. В Макарове и Охотском без существенных осадков здесь до плюс 9. В Долинске возможен небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Корсакове без осадков температура поднимется до плюс 7. В Аниве осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 11. В Малокурильском без существенных осадков здесь до плюс 11. В Южно-Курильске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 8. В Южно-Сахалинске временами пройдет дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

Наверняка каждый из вас уже задумывался о том, как вечером после работы соберется на кухне вместе с родными и любимыми, как будете рассказывать последние новости с работы, живо обсуждать все, что произошло, смеяться над курьезными случаями и радоваться тому, что вы вместе. Это обязательно сегодня случится, но в этих мыслях не забудьте о том, что происходит именно сейчас. А сейчас вы на работе и слушаете любимое радио, чему мы, конечно, очень рады. Оставайтесь с нами, впереди много топовых треков и хороших новостей.

0: бодро двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине. Курилах уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, хранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Насыщенная праздничная программа ждет жителей и гостей областного центра 9 мая. Житель Южно-Сахалинска получил травму головы от стеклянной бутылки, выброшенной из окна. Гектар травы выгорел возле трассы в Долинском районе. Насыщенная праздничная программа ждет жителей и гостей областного центра 9 мая. В 10 часов на площади Победы начнется военный парад, в 11:00 стартует шествие «Бессмертный полк». Тематические мероприятия также развернутся на различных площадках городского парка. Например, здесь можно будет принять участие в квесте «Курс молодого бойца», иммерсивном спектакле-концерт, который спасал, посетить тематические мастер-классы и фотозоны. В стеклянном павильоне пройдет показ фильмов о Великой Отечественной войне. Вечерняя программа в Южно-Сахалинске начнется в 23:00. На площади Победы. Для горожан подготовлен праздничный концерт с участием сахалинских артистов. Житель Южно-Сахалинска получил травму головы от стеклянной бутылки, выброшенной из окна. Инцидент произошел вечером 7 мая во дворе дома номер 18 по улице Горького. Со слов пострадавшего, он в это время гулял с собакой. Сначала мужчина увидел, что кто-то скидывает пачки молока, похожие на те, что выдают в школе. Затем на него упала бутылка, которая разбила горожанину голову. На помощь пришли очевидцы, они помогли наложить повязку, чтобы остановить кровь, и вызвали скорую помощь. Информацию также передали в полицию. Гектар травы выгорел возле трассы в Долинском округе вечером 7 мая. По данным регионального управления МЧС, ЧП произошло в районе 45-го километра дороги Южно-Сахалинск-Аха. Огнеборцы прибыли на место через 7 минут после вызова. На тушение понадобилось около полутора часов. Никто из людей в результате пожара не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции Поронайска провели рейд по местам продажи велосипедов и средств индивидуальной мобильности. В рамках мероприятия участникам дорожного движения рассказали о требованиях и правилах безопасного движения по дорогам и тротуарам, а также о возможных рисках, связанных с использованием электротранспорта. Родителям, приобретающим своим детям велосипеды и электросамокаты, напомнили о необходимости обучения несовершеннолетних правилам дорожного движения и предупредили об административной ответственности за нарушения. Сахалинская область вошла в пятерку регионов России по росту числа спонтанных бронирований загородного жилья. По данным аналитиков, весной 2026 года случаев аренды, оформленной менее чем за неделю до заезда, выросло в регионе на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты отмечают, что спонтанные поездки становятся все более популярным форматом отдыха. Люди чаще выбирают короткие выезды без долгого планирования, чтобы сменить обстановку или провести выходные за городом. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Мод уже несколько месяцев намекает на нас, а мы все никак не поймем. Отвлекаться от работы и задумываться о себе – это важно. Нельзя забывать о себе, своих любимых и родных. Работа – это не главное. А если говорить о богатствах, то ценнее семьи уж точно ничего нет. Поэтому прямо сейчас сделайте небольшую паузу, напишите родственникам, как вы их любите. Они будут рады, у вас настроение появится. Можете еще сказать, что вы о них подумали, когда слушали добрую музыку на радио СТВ. Нам тоже будет приятно.

Батахи до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус «Вся мебель на одной территории». Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 мая, в Охе и Углегорске без осадков потеплеет до плюс 8. В Тымовском без существенных осадков воздух прогреется до плюс 11. В Смирных временами небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 15. В Тамаре без осадков температура поднимется до плюс 10. В Чехове возможен небольшой дождь, здесь до плюс 11. В Невельске и Хомске временами дождь потеплеет до плюс 12. В Северо-Курильске без осадков столбик термометра поднимется до плюс 6. В Курильске без существенных осадков воздух прогреется до плюс 10. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 13, плюс 15, ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте! Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Пришло время других новостей. В студии Анна Гладарь. Привет.
1: Всем привет. Поговорим сегодня о том, что в длинные праздничные выходные дни у многих появляется время на домашние дела. Не все, к сожалению или к счастью, выезжают за город там, или на шашлыки и начинают делать какие-то дела, которые долго очень откладывали.
0: Вот так всегда, вместо того, чтобы отдохнуть, мы чем-то занимаемся.
1: Плохо ну а это. Что делать? Взрослая жизнь такова и больше никакова. И начинаются вот эти сверления, поклейка обоев и все прочее-прочее. Но перед тем, как взять в руки перфоратор, стоит быть в курсе ограничений по проведению шумных работ. Вот об этом и расскажу в выпуске. Наш спонсор — сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Как пишет сайт stv.ru, законом об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области установлены часы, в которые нельзя проводить шумные работы. В выходные, нерабочие и праздничные дни, которые у нас, кстати, неотвратимо наступают, тишину нужно соблюдать с 23 часов, ну, с 11 вечера до 9 утра шуметь нельзя. Если в будни вы собираетесь шуметь, то делать это нельзя с 10 вечера и до 6 утра. Если кто-то из соседей шумит в неположенное время, попробуйте для начала, конечно, мирно урегулировать вопрос, например, в домовом чате, и разбудите остальных. Ну а попасть в официальный чат дома можно через приложение «Госуслуги Дом».
0: О, если... я не знала.
1: Да, я тоже, потому что у меня нет соседей. Если разговор не помог, то можно обратиться к участковому. И помните о том, что нарушение тишины и покоя влечет к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа до 2000 рублей. Это для граждан, а если шумит юридическое лицо, то вообще до 20 тысяч рублей. Но и с 1 сентября этого года закон о тишине в островном регионе будет ужесточен, тоже имейте в виду. Будет уже нельзя шуметь пораньше. В рабочие дни начинаем... тихо себя вести с 9 вечера и до 8 утра.
0: Наконец-то.
1: Да, еще с перерывом на обед. С часу до 3 тоже нельзя будет днем шуметь. В выходные дни тишина должна быть с 10 вечера до 10 утра. Наконец-то. Потому что спать надо до 12, как минимум, выходные.
0: Я согласна. Мне каждый раз хочется наругаться на соседей, потому что они шумят после 10, и это
1: ну,
0: ужасно.
1: А что делать? Дела-то нужно делать. А когда еще?
0: Вот ну, не в 10 вечера.
1: А вот если... надо. Вот намусорили без 5-10. Что делать? Детям не прикажешь. Дети еще не понимают время. Шумят, мусорят, когда хотят. Так вот, в рабочие дни, напомню, нельзя будет шуметь с 9 вечера до 8 утра и с часу до 3. И в выходные также. В обед не шумим с часу до 3, а ночью с 10 до 10. 12 часов тишины.
0: В общем, ведем себя тихонечко, ребята.
1: На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт». Сеть шинных центров «Интера».
2: Oh,

0: обижаем ни музыкантов, ни наших слушателей. Мы говорим только о хорошем. И прямо сейчас я расскажу прогноз погоды на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 мая в Александровске, Сахалинском и Поронайске без осадков потеплеет до плюс 7. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 10. В Макарове и Охотском без существенных осадков здесь до плюс 9. В Долинске возможен небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Корсакове без осадков температура поднимется до плюс 7. В Аниве осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 11. В Малокурильском без существенных осадков здесь до плюс 11. В Южно-Курильске без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Южно-Сахалинске временами пройдет дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й, 4-й этаж.
2: Телефон 51 55 66.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», 5-й этаж, территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: А в Милли Джойс есть капель.

0: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Я уверена, вы уже считаете минуты до своего законного перерыва. Погода за окном еще подкидывает предательские мысли о том, что хочется поскорее на улицу выбежать, но осталось совсем немного. Радио СТВ с вами. Согласитесь, под музыку ведь легче переждать этот период. Поэтому для вас в эфире Italian Disco Mafia, Madonna и прямо сейчас L24 и его красавица.

0: красиво, немного по-итальянски. Мы двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-лапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 29 мемориальных территорий в памяти героев Великой Отечественной войны благоустроено в Сахалинской области. В парке Южно-Сахалинска тестируют необычное покрытие для прогулочных троп. ГАИ Поронайский проверил места продажи велосипедов. 29 мемориальных территорий в памяти героев Великой Отечественной войны благоустроено в Сахалинской области в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В частности, скверы с мемориалом памяти благоустроены в селах Быков, Стародубское, Взморье, Углезаводск, Сокол, Долинского района. Территория с памятным знаком воинам обустроена в селе Нышно-Угликского округа. Преобразились также территории в Невельске, Охе, Тымовском, Южно-Курильске, Александровске, Сахалинском, Макарове и областном центре. В Смирноховском округе реализован проект «По следам боевой славы». 326 частных домов подключили газу в областном центре с начала года. За весь период действия программы на голубое топливо перешли порядка 13,5 тысяч абонентов, включая собственников жилья в многоквартирных домах. По информации мэрии, такой же возможностью уже этим летом смогут воспользоваться жители улиц Звонкой, Крейсерновик, Кирпичной, Бусе во Владимировке. Следующим этапом новые сети появятся на Пожарном проезде, Линейном переулке, улице Почтовой и других. В парке Южно-Сахалинска тестируют необычное покрытие для прогулочных троп. Речь идет о натуральном настиле из кокосового волокна, который широко используют на экотропах в корейских парках. По словам представителей учреждения, материал экологичен, приятен для ходьбы, меньше изнашивается и лучше сохраняет форму и органично смотрится в природной среде. Для эксперимента выбрали участок тропы, где раньше возникали проблемы. Покрытие здесь проседало и могло быть небезопасным для прогулок. Сотрудники госавтоинспекции Поронайска провели рейд по местам продажи велосипедов и средств индивидуальной мобильности. В рамках мероприятия участникам дорожного движения рассказали о требованиях и правилах безопасного движения по дорогам и тротуарам, а также о возможных рисках, связанных с использованием электротранспорта. Родителям, приобретающим своим детям велосипеды и электросамокаты, напомнили о необходимости обучения несовершеннолетних правилам дорожного движения и предупредили об административной ответственности за нарушения. Рыбаки поймали 25-килограммового сома в Москве-реке. Из воды его вытаскивали 4 человека, на это у них ушло около часа. Владельцы улова пока не решили, что будут делать с сомом, однако уже уверены, что продавать его точно не станут. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Как говорится, жить красиво не запретишь, правда, красиво у всех по-разному. Для кого-то жить красиво – это наслаждаться видами из окна, для кого-то слушать любимую музыку, а для кого-то шикануть на обеде, заказав себе все и сразу. В общем, выбирайте свое красивое и наслаждайтесь перерывом. Вдвойне приятнее это делать вместе с Первым областным, так что прибавьте, друзья, немного звука.

понимаю, от сладкого голоса Вани Дмитриенко отрываться не хочется, но я предлагаю вам поговорить о погоде на завтра, и это очень важно. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 5. В Тымовском осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 14. В Смирных также без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 15. В Углегорске и Томари без осадков, здесь до плюс 8. В Чехове также без осадков, воздух прогреется до плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, здесь до плюс 9. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 5. В Курильске пройдут осадки, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью

0: летний шиноперелли Формулы 1 или японский Якохама, и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Песня «Секунду назад» группы «Ночные снайперы» — это эмоциональный рок-сингл из альбома «О2», написанный, конечно, Дианой Арбениной. Трек посвящен резкому разрыву отношений, когда вот секунду назад все было хорошо, а теперь вера в любовь исчезла. Пожалуй, не было ни одного человека, который остался равнодушным к этой песне, потому что написана для каждого, кто когда-то любил. Вот так Арбенина показала, что чем ближе ты к людям и понимаешь их боли, тем лучше. Берите пример с Дианы и в любой ситуации не забывайте ставить себя на место человека. Тогда вы не только найдете общий язык, но и приобретете хорошего друга. Вот такие добрые советы от Радио СТВ. Надеюсь, сегодня он вам пригодится, и вы еще о нас вспомните.

0: Мы, конечно, сейчас все на лошади не двигаемся, но я думаю, приятно услышать прогноз погоды во время вождения. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков температура поднимется до плюс 10. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, потеплее до плюс 9. В Поронайске без осадков, здесь до плюс 5. В Макарове и Долинске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 7. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков синоптики обещают до плюс 4. В Малокурильском временами пройдет дождь, здесь до плюс 10. В Южно-Курильске также временами дождь до плюс 6. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 8, плюс 10. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Девятое мая является днем всенародного торжества. 9 мая 45 года. Победа. 1418 дней и ночей войны за Родину против фашизма. Мы потеряли почти 27 миллионов наших сограждан. Меняются времена, меняются праздники. Но 9 мая – День Победы навсегда с нами.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ – ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25.

Тысячи зим наконец-то прошли, снега больше не планируется. Все мы мечтаем о том, что наконец станет по-настоящему тепло и солнечно. Предлагаю, как сейчас модно, посылать мысли в космос и думать только о том, чтобы почаще светило солнце, а мы напитывались витамином D. Музыка вас поддержит. Впереди Андрес Ньюман, 5 утра и прямо сейчас Алекс Клэр и его трек «Too Close».

Мы с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: бодро, немного пританцовывая, притоптывая ножкой, мы двигаемся в новый музыкальный час Сахалинской области 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Георгий Карлов посетил строительную площадку научно-образовательного центра. В Корсакове сегодня продолжается ремонт Краснофлотской. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертный полк» и масштабная вечерняя программа. Вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. При этом с собой нельзя будет пронести колющие, режущие предметы, аэрозольные баллончики, любые жидкости, дроны и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. Вход на площадке с животными, велосипедами и самокатами также будет запрещен. Кроме того, горожанам настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от использования детских колясок. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Объект – сердце будущего кампуса мирового уровня «Сахалинтех». Его возводят по поручению президента в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Общая площадь кампуса составит порядка 90 тысяч квадратных метров, что позволит создать комфортные условия для учебы, работы и отдыха. Георгий Карлов осмотрел основные корпуса и оценил темп работы, а также в неформальной обстановке обсудил с будущими студентами перспективы их будущей карьеры. По словам Георгия Карлова, открытие научно-образовательного центра станет новой точкой отчета для островного образования. Сахалин уверенно становится центром притяжения для талантливой молодежи со всей России. Мужчина из Долинского района получил наказание за использование фальшивого водительского удостоверения. Поддельный документ за 80 тысяч рублей он купил по объявлению в интернете. Позже полученное удостоверение он показал инспектору ГАИ, который остановил авто для проверки документов. Полицейские выявили подделку и передали материалы в суд. Как сообщает пресс-служба судебной системы Сахалинской области, на заседании сахалинец полностью признал свою вину. За покупку, хранение и использование поддельного документа свободу мужчины ограничили на 6 месяцев. В Корсакове сегодня продолжается ремонт Краснофлотской. В связи с этим на улице действует ограничение дорожного движения. Проезд до 9 часов вечера закрыт на участке от Крутой до Комсомольской, а также на участке улицы Ильичева от Советской до Краснофлотской. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на специалистов по вопросам гражданского права. Такая ответственность может наступить, если человек умышленно подсматривает в чужой гаджет с целью получить информацию. При этом преступлением не считается случай, когда человек просто задумался и остановил взгляд на телефоне другого. И напоследок о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Как ты там, дорогой радиослушатель? Надеюсь, что все у тебя хорошо и ждет тебя все только самое доброе в предстоящие праздничные выходные. Поговаривают, если настроить себя на позитивный лад, оно там как-то само все налаживается. Так что предлагаю попробовать. Думаем о хорошем под музыку в эфире Первого областного. Специально для вас подобрали топовые треки от Маранди, Айсгергера и Зиверт, Маруф и прямо сейчас Беовульф и ее Феникс.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как определить, что наступила весна? Сегодня решили мы озадачиться следующим вопросом. Ребята, и вы отвечаете.
2: По людям, с которыми работаешь. Прямо сильно наступила весна, я вижу.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
5: И экономный.
6: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь пройдет. Там до плюс 5. В Тымовском без осадков, потеплеет до плюс 14. Смирных осадки также не ожидаются, здесь до 15, до плюс 15. В Углегорске без осадков, так же, как и в Томари, потеплеет до плюс 8. В Чехове без осадков, воздух прогреется до плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до плюс 9. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 5. В Курильске пройдут осадки, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 8, плюс 10. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Для самых активных у нас в студии Владимир Литвинов. Вова, здравствуй.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Татьяна. Слушайте в этом выпуске. Краснодар вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Мира Андреева с убедительной победой стартовала на теннисном турнире в Риме. Стали известны финалисты футбольной Лиги Европы и Лиги Конференций.
0: На старте.
2: Итак, Краснодар на своем поле обыграл московское «Динамо» во втором матче финала пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В основное время команды сыграли в ничью 0-0, повторив результат первой встречи в Москве. В серии послематчевых пенальти хозяева взяли вверх 6-5. Победу «БКам» обеспечил голкипер Станислав Акацев, который отразил удары динамовцев Константина Тюкавина и Хуана Касереса. В суперфинале Кубка России 24 мая Краснодар сыграет в Москве со «Спартаком», который в финале пути регионов одержал победу над столичным ЦСКА 1-0. Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мира Андреева вышла в третий круг турнира в Риме. В матче второго круга она разгромила представительницу Хорватии Антонио Ружич со счетом 6-1, 6-0. Следующей соперницей 19-летней россиянки станет Виктория Голубич из Швейцарии. Другая наша теннисистка Анна Калинская также пробилась в третий раунд соревнований в столице Италии. В напряженном поединке она одолела чешку Катаржину Синякову со счетом 4-6, 7-6, 7-5 по ходу встречи, отыграв 9 матчболов. За выход в 1/8 финала Анна сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Еще одна россиянка Анастасия Захарова борьбу на турнире в Риме завершила. В матче второго круга она уступила Линде Носковой из Чехии 4-6, 1-6. Немецкий Фрайбург и английская Астон Вилла сыграют в финале футбольной Лиги Европы. Накануне в ответном полуфинале немецкий клуб дома победил португальскую Брагу 3-1, взяв реванш за поражение в первой встрече со счетом 1-2. Астон Вилла на своем поле разгромила другой английский клуб Ноттингем Форест 4-0. В первой встрече в Ноттингеме победили хозяева 1-0. Финал Лиги Европы пройдет в Стамбуле 20 мая. Ну а в главном матче Лиги Конференций будут биться испанский Райо Валикано и английский Кристал Пэлас. Райо Валикано на выезде во втором полуфинале снова обыграл французский Страсбург 1-0, а Кристал Пэлас дома нанес поражение украинскому Шахтеру 2-1, закрепив победу в первой встрече со счетом 3-1. Финал турнира состоится в Лейпциге 27 мая. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Вот так бодро и энергично мы подошли к тому самому времени, когда стоит поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 10. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 9. В Поронайске также без осадков, синоптики обещают до плюс 5. В Макарове и Долинске без осадков, здесь до плюс 7. В Охотском, Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 4. В Малокурильском временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 10. В Южно-Курильске также временами дождь, здесь до плюс 6. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 8, плюс 10. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: А выберем другое?
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: раз пока вы разъезжаете по городу, я хочу рассказать вам транспортную информацию на сегодня. Ну и также на будущие дни. Напоминаем водителям областного центра об ограничении движения для транспортных средств на улице Карла Маркса. Ограничение проезда будет действовать сегодня, 8 мая, до 18:00 на участке от улицы Ленина до улицы Амурской. Здесь ведутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Также обратим ваше внимание, что на перекрестке улиц Чехова и Карла Маркса 11 мая с 9 утра до 19:00 будет действовать ограничение проезда в границах указанного перекрестка. Здесь будут проводиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Просим учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Ну и, конечно, друзья, будьте осторожны на дорогах и слушайте Первое областное.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Под легендарный трек от группы One Republic мы двигаемся в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах уже ровно 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-лапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 9 мая в Южно-Сахалинске скорректируют схему дорожного движения. В Сахалинской области продолжается работа по поиску несанкционированных свалок. Сотрудники ГАИ приняли участие в совещании с начальниками детских лагерей. 9 мая в Южно-Сахалинске скорректируют схему дорожного движения. Это связано с обеспечением безопасности при проведении торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, с 6 до 23.00 движение полностью будет закрыто на участках улицы Горького от Компроспекта до улицы Священномученика Илариона Троицкого, а также от заезда на парковку исторического парка «Россия. Моя история» до улицы Горнолыжной. На Коммунистическом проспекте проезд закроют от переулка Алтайского до Комсомольской, на Алтайском переулке от Горького до Венской, на проспекте Победы от площади до Комсомольской. Житель областного центра сообщил о кощунственном акте вандализма. Неизвестные унесли надгробную плиту с могилы его матери с кладбища, расположенного в районе Новоалександровска. По словам мужчины, он обнаружил это в четверг, при этом в родительский день плита еще была на месте. Южносахалинец намерен обратиться с заявлением в полицию. В Сахалинской области продолжается работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко беспилотный мониторинг территории начался раньше, с конца марта. На заседании областного правительства глава региона потребовал полностью очистить территорию от мусора на юге острова до начала лета. В северных районах, где обследование проведут в течение мая, все обнаруженные свалки должны ликвидировать до конца июня. На сегодняшний день с помощью дронов зафиксировано 517 мест скопления отходов, 362 участка уже привели в порядок. Задачи по уборке полностью справились Южно-Сахалинск, Анивский, Макаровский и Корсаковский районы. В преддверии летних каникул сотрудники отдела госавтоинспекции областного центра приняли участие в совещании с начальниками детских лагерей. Здесь рассмотрели вопросы комплексной безопасности в период каникул. В рамках встречи автоинспекторы рассказали об особенностях обеспечения безопасности при передвижении группы детей по городу и правилах организованной перевозки детей на автобусах. Также дорожные полицейские ответили на поступившие вопросы. Нетрезвый водитель в Приангаре заговорил с полицейскими на выдуманном языке, однако вскоре запас несуществующих слов у нарушителя закончился, и он уже на привычном русском признался, что выпил перед тем, как сесть за руль. Теперь ему придется выплатить штраф, также его ожидает лишение прав. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Сладкие сны мы будем смотреть ночью, а сейчас, друзья, бодримся. Осталось совсем немного до конца вашего рабочего дня. Нужно просто набраться сил, сделать финальный рывок и спокойно двигаться в направлении праздничных выходных. С музыкой это получится лучше, поэтому прибавляем звук и слушаем Егора Крида, The Script, LP, Джей Шон и Жень Трофимов. Прямо сейчас The Script, Hall of Fame, The Will I Am. Так что, друзья, погромче. Hey,

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: самолет.
1: Мне кажется, для тех, кто завтра собирается в сторону самолета, важно узнать о том, какая же погода завтра будет. Поэтому, по данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами пройдет небольшой дождь. Здесь до плюс 5. В Тымовском без осадков. Воздух прогреется до плюс 14, в Смирных осадки не ожидается, потеплее до плюс 15. В Углегорске и Тамари без осадков, здесь до плюс 8. В Чехове без осадков температура поднимется до плюс 11. В Невельске и Хомске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 9. В Северо-Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 8, плюс 10. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама. Пластик желтеет, дерево стареет, а камень остается. Сахгемс – камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А в Мили Джойс есть капель.

0: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Если вам вдруг стало скучно на работе, то сейчас мы вашу скуку развеем и расскажем, кому действительно немного грустновато. Анна Гладер в студии, привет.
2: Всем доброго дня. Оказывается, да, провели опрос среди россиян, чтобы понять, наконец-таки, раз и навсегда, какие же профессии самые скучные.
1: Угу.
2: По мнению наших соотечественников, если честно, я с ними не согласна.
1: Ну-ка, интересно.
2: Сомнительно, но будем разбираться об этом в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: По данным исследования, самой скучной работой стала работа охранников.
1: Ну, может быть.
2: Вы извините меня, там столько кроссвордов, сканбордов, там некогда скучать абсолютно.
1: А сериалы посмотреть?
2: Вот.
1: Вообще, милое дело.
2: Столько дел.
1: Вообще.
2: Извините, охранники, если мы вас оскорбили. Вы наверняка действительно работаете. Но также попали в перечень скучных. Внимание, бухгалтеры.
1: Им вообще не скучно на работе.
2: Я прям вижу бухгалтер, который готовит квартальный или годовой отчет.
1: Ой,
2: тоска невероятная. Но, тем не менее, 9% считают, что бухгалтерам очень скучно на работе. 6% заявили, что считают скучной профессию продавца.
1: А вот и нет.
2: Там столько народу ходит, когда
1: конечно
2: скучать? Все разные.
1: Я постоянно ищу Галю, поскольку тут зовут.
2: Также упомянули профессию библиотекаря, вахтера, сторожа и архивариуса. Да ничего подобного. Я не согласна абсолютно. Может быть, что как-то не так объясняли интервьюеры?
1: Все возможно.
2: Да. Ну и кроме того, в скучными профессиями затесались офисные работники.
1: То есть почти все, да?
2: Да. Тоска невероятная. Операторы колл-центров.
1: Им-то когда скучать? Вы о чем вообще, люди?
2: Юристы.
1: Самая интересная работа, мне кажется.
2: Да, там как вы что, не смотрели никогда программу про судебные заседания? Там такое веселье. Между прочим, даже вот судебный туризм, я недавно рассказывала в выпуске, появился в России, что ходят смотреть судебные заседания. Не до скуки там людям абсолютно. Ну и дворники, и уборщики тоже попали в этот список. И часть россиян заявила, что адекватная, видимо, что скучных профессий не бывает. Так посчитали. 14% опрошенных женщин и 9% мужчин. Ну и немножко вам вдогонку, что если вы вдруг заскучали, неважно на какой работе, рады вам объявить, что появились в России смехотуры.
1: А мне нравится, как они уже называются.
2: Да.
1: Что там рассказывать?
2: Это путешествие с тренером по йоге смеха в разные точки страны. В поездке автор туров, или как он себя называет, тренер по радости, обещает восстановить ваши нервы смехом на дискотеках, в походах, на концертах и других активностях. Причем юмора для смеха не нужно, хохотать люди начинают искусственно, потому что у него есть правила оздоровительного смеха. И этот тренер по радости считает, говорит своим клиентам, что он закончил университет йоги смеха. Где он находится, я хочу поступить.
1: Можно, пожалуйста, явки, пароль? Это что-то похоже на Хогвартс. Ну, вот что-то из этой серии.
2: Если честно, смехотуры мы и сами себе можем организовать, даже не выходя за пределы дома. Поэтому пусть этот тренер еще у нас поучится.
1: Согласна.
2: На этом все. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 10. В Ногликах и Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 9. В Поронайске также без осадков, синоптики обещают до плюс 5. В Макарове и Долинске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 7. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков, здесь до плюс 4. В Малокурильском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 10. В Южно-Курильске также временами дождь, здесь до плюс 6. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 8, плюс 10. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Владимир Литвинов уже в студии. Прямо сейчас мы вместе с ним действительно отправимся в музыкальное путешествие. Вов, привет!
3: Здравствуй, Таня! Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Литвинов. До конца этого часа я стану вашим гидом по музыкальному маршруту длиной почти полвека, в котором мы с вами сделаем остановки в каждом из десятилетий, заглянем в хит-парады разных стран. На каждой остановке одна песня, и это будут хиты, которые в этот день, 8 мая, входили в разные чарты. Не теряя времени, начнем наш экскурс в историю. Стартуем из 1979 года. 47 лет назад в этот день в хит-параде синглов Великобритании топ-10 замыкала британская группа Eruption со своим главным хитом «One Way Ticket».

Ну вот сразу скажу, этот вариант песни «One Way Ticket» исполняет не немецкая группа Boney M, а британская команда Eruption. Связующее звено у этих коллективов одно есть. Один продюсер, Фрэнк Фариан, который вывел на вершины чартов обе команды. Что касается песни, то ей в этом году уже 67 лет. Еще в 59-м ее написали два американца, Хэнк Хантер и Джек Келлер, для известного в ту пору исполнителя Нила Седаки. Надо сказать, что смысл песни был довольно грустным. Ее оригинальное название «One Way Ticket to the Blue» — «Билет в один конец к тоске». В Штатах никто не додумался тогда сделать эту песню хитом. Более того, про нее просто забыли. Затем она всплыла в Японии, где под названием «The Choo-Choo Train Song» стала номером один, а вот потом каким-то образом просочилась в Советский Союз, где в 68-м хитом ее сделал наш Виа «Поющие гитары», уже с русским текстом и названием «Синяя песня», которая нам всем известна прекрасно «Синий-синий иний». В 78-м Фрэнк Фариан, который к тому моменту уже запустил хитовую машину Boney M, взял под свое крыло не особо харизматичный британский соул-коллектив Eruption, воскресил подзабытую на Западе One Way Ticket, упаковал ее в модные диско-ритмы, ну а вокалистка группы Precious Wilson замечательно все это спела. Обновленная One Way Ticket прогремела по всей Европе, а в Британии заняла 9-е место. Правда, на родине в США песню снова не заметили. Друзья, теперь перенесемся в 80-е, заглянем в первый советский хит-парад «Звуковая дорожка московского комсомольца». Ровно 40 лет назад, в 86-м году, 8 мая, пятую строчку, в нем занимал Владимир Кузьмин с песней «Голос».

тебя зовут. Вот интересная история. В далеком 83-м Владимир Кузьмин оказался в очень двоякой ситуации. С одной стороны, его группа «Динамик» собирала аншлаги на концертах, а звуковая дорожка «Московского комсомольца» объявила его группу лучшим ансамблем года. А с другой, чиновники от Министерства культуры группу уже не просто игнорировали, а начали вставлять палки в колеса. Дело в том, что в 83-84 годах было очень... серьезная ситуация, закручивали гайки, идеологические гайки, и боролись с нетрудовыми доходами. Министерство культуры тогда ввело обязательное прослушивание всех коллективов, особенно пострадали рок-группы с их западным, прозападным влиянием. А так вот, Кузьмин бюрократическую машину успешно обманул. Он превратил «Динамик» в безымянную аккомпанирующую группу, а сам, соответственно, стал солистом, которых Минкульт тогда не трогал. И в 85-м году лед тронулся, у Кузьмина наконец-то вышла дебютная сольная пластинка. Это был «Миньон», вот этот, с названием «Голос». Любопытно, что слова к этой песне написала женщина, первая супруга Владимира Кузьмина, Татьяна Артемьева. Песню сейчас порядком подзабыли, но в 86-м в этот день она входила в топ-5 лучших песен страны. Мы же продолжаем наш променад по музыкальной, на музыкальной машине времени и перемещаемся в 96-й год. В главном американском чарте США «Билборде» на 13-й позиции был незабвенный ремикс на трек «Missing» британского дуэта «Everything But The Girl».

Ну вот знаете, сейчас уже сложно поверить, что изначально это была меланхоличная акустическая баллада, которую создали вокалистка Трейси Торн и композитор-музыкант Бен Уотт. Вместе они составили тандем «Everything but the Girl». Когда в США решили выпустить сингл, издатели посчитали, что оригинал недостаточно энергичен для радио и клубов того времени. Ну и в 95-м американский хаус-продюсер Тодд Терри песню ремикснул. Он добавил нью-йоркский хаус-ритм, и трек превратился в танцевальный хит, который уже, сколько получается, 30 лет не выходит из плейлистов радиостанций по всему миру, и, я бы сказал, считается классическим. А в Штатах он добрался до второго места, ну а сейчас, друзья, махнем в начало века. 2001 год, и посмотрим на российский радиочарт. Когда я увидел, кто в нем был на восьмом месте, сомнений, какую песню нужно брать к нам в чартовый метроном, не возникло. А это была группа «Сектор Газа» с композицией «Демобилизация».

На мой взгляд, лучшая песня для тех, кто ждет дембеля в армии. А вот дембелизация считается, кстати, народной песней. Она действительно оказалась написана неизвестными авторами еще в середине 70-х. Лидер сектора газа Юрий Хой лишь взял ее за основу. Кстати, служба в армии была для него и песня, естественно, не пустым звуком. Он служил в танковых войсках под Благовещенском. В 2000-м «Демобилизация» вышла синглом к альбому «Восставшие из ада». Потом она не сразу, правда, но попала в радиоэфир. Это для музыкантов «Сектора газа» было большим прорывом. Редактура в те времена редко оставляла группе шанс зазвучать из приемников. Ну, возможно, это случилось еще и потому, что она была из немногих, которая не содержала нормативную лексику. Песни на альбоме могло и не быть, но не сочеталась она на альбоме «Восставшие из ада» с треками такими, как «Черный вурдалак», «Сожженная ведьма» или «Истребители вампиров». И Юрию Хою тогда предложили оставить ее для следующего альбома, но музыкант отказался. Возможно, он чувствовал, что проблемы со здоровьем могут просто не дать ему дожить до премьеры очередного диска. К сожалению, он оказался прав. Хой умер в июле 2000-го, а в 2001-м песня «Демобилизация» стала громким хитом. Напомню, что в том же, в 2001-м начало вещание радио СТВ, и давайте перевернем наш архив хит-парадов. 2011 год, пятая строчка в хитовом топе. У нас там был тандем Джедворд и Ванилла Айс с треком «Under Pressure».

Надо сказать, что у этого хита весьма скандальный бэкграунд. Дело в том, что песню «Under Pressure» еще в 1981 году записала группа Queen с Дэвидом Боуи. Это был суперхит. Спустя 10 лет белый американский рэпер Vanilla Ice использовал сэмпл басовой партии для своего мега-хита «Ice Ice Baby». Ему предъявили претензии. Сначала он отрицал плагиат, но в итоге дело было урегулировано во внесудебном порядке. Квин и Боуи были признаны соавторами. Спустя еще 20 лет участники британского X-фактора, ирландский поп-дуэт из близнецов Джона и Эдварда Граймсов, выпустили кавер-версию, которая официально объединила обе песни. Получился крутой мэшап, который принес всем пользу. Ну и возвращаясь уже в наш 26-й год, финалом предлагаю вам песню греческую. На 10-м месте в чарте ТОП-100 Apple Music Греции на этой неделе оказалась неувядающая эллинская певица Анна Виси с треком «Эйео», что означает «Эгейское море». Композиция еще весьма свежа, в Греции она вышла 26 апреля. Друзья, на этом позвольте откланяться, всего вам доброго и прощаюсь, напомню вам, какие времена, такие и песни. Пока!

0: На Сахалине и Курилах уже 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Анну Гладарь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет во всех районах области. Житель Южно-Сахалинска получил травму головы от стеклянной бутылки, выброшенной из окна. Проезд по улице Карла Маркса закрыт сегодня в Южно-Сахалинске. Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет во всех административных центрах островного региона. В Южно-Сахалинске сбор участников в западной части площади Победы пройдет с 8 утра до 10 часов. В целях безопасности здесь будет организован обязательный досмотр. 10 кабинок с металлоискателями начнут работать с 8 часов. Участники с места сбора смогут посмотреть военный парад. Шествие стартует после его окончания. Колонна проследует от площади Победы до Коммунистического проспекта, завершится маршрут у поворота к главному входу в парк. Житель Южно-Сахалинска получил травму головы от стеклянной бутылки, выброшенной из окна. Инцидент произошел вечером 7 мая во дворе дома номер 18 на улице Горького. Со слов пострадавшего, он в это время гулял с собакой. Сначала мужчина увидел, что кто-то скидывает пачки молока, похожие на те, что выдают в школе. Затем на него упала бутылка, которая разбила горожанину голову. На помощь пришли очевидцы, они помогли наложить повязку, чтобы остановить кровь, и вызвали скорую помощь. Информацию также передали в полицию. Проезд по улице Карла Маркса закрыт сегодня в Южно-Сахалинске до 18 часов. Ограничения действуют на участке от Ленина до Амурской. По информации мэрии областного центра, в пятницу здесь проходят работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Объект – сердце будущего кампуса мирового уровня «Сахалинтех». Его возводят по поручению президента в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Общая площадь кампуса составит порядка 90 тысяч квадратных метров, что позволит создать комфортные условия для учебы, работы и отдыха. Георгий Карлов осмотрел основные корпуса и оценил темпы работ, а также в неформальной обстановке обсудил с будущими студентами перспективы их будущей карьеры. По словам Георгия Карлова, открытие научно-образовательного центра станет новой точкой отсчета для островного образования. Сахалин уверенно становится центром притяжения для талантливой молодежи со всей России. О курьезном объявлении рассказали жители областного центра. На одном из городских продуктовых рынков покупателям предлагают яблоки со вкусом яблока. Именно так написано на вывеске, размещенной во фруктовом отделе. При этом люди отмечают, что продавец не обманул, фрукты на самом деле имеют обещанный вкус. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, небольшая облачность, плюс 14 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Олифейм на волнах Первого областного. Знаете, поговорка нашего времени как раз для тех, кто сейчас планирует долгие выходные. Поговорка такая: 7 раз проверь, 1 раз отправь. Аккуратненько сегодня, да, делаем с вами рассылки своих планов по друзьям, по знакомым, чтобы никакой утечки информации, так сказать, не в те руки. Посвященных зовем уже с собой погулять, провести вечер, может быть, даже ночь, но в Магнитоле. Тем временем Артем Качер, Ани Лорак.

0: Расскажу о погоде на день завтрашний. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных погода ожидается солнечная, плюс 15. В Углегорске и Томари без осадков, 8 градусов тепла. В Чехове плюс 11, без существенных осадков. В Невельске и Хомске погода ожидается ясная, до плюс 9. В Северокурильске завтра 5 градусов с плюсом, без осадков. В Курильске плюс 7, небольшие осадки. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, плюс 10, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: В «Матрешке» акции выходного.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как определить, что наступила весна? Сегодня решили мы озадачиться следующим вопросом. Ребята, и вы отвечаете.
2: По людям, с которыми работаешь. Прямо сильно наступила весна, я вижу.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: И уже одной ногой тоже в этих долгих выходных, но все-таки еще здесь, еще с нами. Анна Гладарь, привет, Аня, о чем поговорим?
2: Всем привет, поговорим о том, сколько стоит автомобиль. Автопортал «Дром» провел опрос среди автомобилистов Сахалинской области о том, сколько сегодня должна стоить обычная иномарка возрастом около 25 лет. Предполагаемые расценки озвучу прямо сейчас. Спонсор выпуска сеть шинных центров «Интера» – шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: Сколько, Катя, должна стоить машина 25 лет?
1: Ну, учитывая, что радио СТВ тоже 25 лет, это только она начинает свой путь, получается, жизненный. Получается, хорошую цену. Миллионы, конечно.
3: Порадуются трактористки. Сейчас на самым популярным ответом стала сумма 300 тысяч рублей. Такой вариант, да. Выбрали 36%.
1: Я думаю, меньше, если честно.
3: Ну, ладно. Но тут, я думаю, со стороны смотреть, покупаешь ты эту машину или продаешь.
1: Ауч.
3: Да, вот я так подозреваю, что эти суммы озвучили те, кто хотел бы приобрести 25-летнюю машину, а не продать. И дальше мнения разделились так. Напомню, самый популярный ответ 300 тысяч, 22% считают адекватную цену в 200 тысяч рублей, 17% готовы заплатить до 500 тысяч. Скиньте, пожалуйста, ваши номера, мы будем продавать вам.
1: Интересно, хорошо. Да.
3: 16% оценили такие машины примерно в 100 тысяч рублей, и только 9% уверены, что подобное авто, я напомню, иномарка 25-летней выдержки.
1: Четверть века, хорошая цифра, да.
3: Должна стоить 50 тысяч рублей. Ну, по данным исследования, именно сахалинцы, чаще других жителей страны, называли именно сумму в 300 тысяч справедливой для машины начала нулевых.
1: Ну, это, наверное, уже с евроремонтом 300 тысяч она столько должна стоить. С микроволновкой,
3: вот
1: со сразу всеми
3: видно,
1: делами.
3: Сразу видно, что ты хочешь купить.
1: Я, да.
3: А те, кто продают, я думаю, там зайди, посмотри, как они думают.
1: Можно подождать еще лет 25, и она уже будет винтажная. То есть уже
3: тогда цена вырастет.
1: Да, да. Может быть, пусть настоится еще, а не продавать за 300.
3: Ну и в комментариях, естественно, разгорелись жаркие споры о ценах на старые авто. Одни уверены, что 25-летние машины – это уже металлолом. Другие считают, что многое зависит от состояния, модели и спроса. Особенно, понятно, ценятся популярные японские автомобили, в том числе универсалы.
1: Ну, у нас-то, да, тем более.
3: Да, экономичные модели и автомобили с простой конструкцией и доступным ремонтом. Некоторые водители признались, что сознательно выбирают машины от 90-го до 2005-го годов выпуска из-за их ремонтопригодности и более дешевых запчастей по сравнению с современными авто.
1: Я придумала, а вот этот парень с MTV Exhibit, он еще что-то делает с машинами? Ты не в курсе? Он ездит еще?
3: Я не знаю, MTV же не работает.
1: А, ну надо, чтобы заработал. Людям не могут машины продать.
3: Да, Exhibit.
1: Свяжитесь с нами, да.
3: На этом все. Наш спонсор ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: 16:40 на часах, все ближе окончания рабочего дня, и глаза у всех уже блестящие, и блестящие поджидают нас за поворотом в разделе «Легенда» на радио СТВ, а прямо сейчас о погоде. Наш спонсор — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 9 мая. В Александровске, Сахалинском, Ногуликах и в Красногорске осадков не будет, до плюс 10. В Поронайске погода ожидается ясная, 5 градусов тепла, в Макарове и Долинске будет солнечно, плюс 7. В Охотском, Корсакове и Иваниве плюс 4 градуса, без осадков. В Малокурильском временами дождь, до плюс 10, в Южно-Курильске завтра небольшие осадки, в виде дождя 6 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, плюс 5, завтра днем до плюс 10 градусов, без осадков, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. «Легенда» на радио АСТВ.

0: взрывной хит от коллектива The Rasmus заканчивает этот час. Взрывной, как и наше желание уйти сегодня с работы чуточку пораньше. Это первый областной в Сахалинской области, 17 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы, лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. В регионе продолжается борьба, работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. В Соловьевке заасфальтируют улицу Зеленую. В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности. Центральными событиями 9 мая традиционно станут военный парад, шествие «Бессмертный полк» и масштабная вечерняя программа. Вход к месту проведения мероприятий будет организован через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. При этом с собой нельзя будет пронести колющие, режущие предметы, аэрозольные баллончики, любые жидкости, дроны и профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. Вход на площадки с животными, велосипедами и самокатами также будет запрещен. Кроме того, горожанам настоятельно рекомендуют по возможности воздержаться от использования детских колясок. В Сахалинской области продолжается работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко беспилотный мониторинг территории начался раньше, с конца марта. На заседании областного правительства глава региона потребовал полностью очистить территории от мусора на юге острова до начала лета. В северных районах, где обследование проведут в течение мая, все обнаруженные свалки должны ликвидировать до конца июня. На сегодняшний день с помощью дронов зафиксировано 517 мест скопления отходов, 362 участка уже привели в порядок. С задачей по уборке полностью справились Южно-Сахалинск, Анивский, Макаровский и Корсаковский районы. Соловьевке заасфальтируют улицу Зеленую. По информации мэрии Корсаковского района, подрядчик заблаговременно выровнял дорожное полотно и отсыпал его инертным материалом. По завершению работ твердое покрытие появится на участке протяженностью 220 метров. В России с 1 марта следующего года изменится порядок аннулирования водительских прав. Документы будут признаны недействительными, если водитель откажется пройти обязательное медосвидетельствование в течение 3 месяца после его назначения, сообщают новости. На дополнительное обследование смогут направить, если во время планового медосмотра врачи выявят признаки заболевания, при котором управлять автомобилем запрещено. Сахалинская область вошла в пятерку регионов России по росту числа спонтанных бронирований загородного жилья. По данным аналитиков, весной 2026 года случаев аренды, оформленной менее чем за неделю до заезда, выросло в регионе до 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты отмечают, что спонтанные поездки становятся все более популярным форматом отдыха. Люди чаще выбирают короткие выезды без долгого планирования, чтобы сменить обстановку или провести выходные за городом. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, плюс 15 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Далдатова.
1: Никто вас не осудит, тем более я. Если ваш главный талант сегодня – это красиво отменять встречи, профессионально смотреть в одну точку, временную точку, в один конкретный праздничный парад, даже так. Ну и предчувствовать и смаковать завтрашний день – это тоже искусство. Мы с вами в нем профи. Потренируемся держать парадный ритм сегодня с плейлистом Первого областного.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум. Узнаем новости цифровой среды. Поехали. Москвичка рассказала, как стала внучкой по переписке для одинокой женщины. Евелина Корольчук еще в марте этого года присоединилась к волонтерскому проекту, в рамках которого люди пишут письма одиноким пожилым людям по всей России. Так ее бабушкой по переписке стала пенсионерка по имени Елена. Сначала Евелина получила от Елены видеообращение, а недавно первое ответное письмо. В нем Елена призналась, что очень рада появлению нового друга. Она также рассказала, что сама занимается волонтерством и помогает тем, кто нуждается в поддержке. После этого случая в фонде, который организовал проект, случай получил огласку, и в нем закончились бабушки и дедушки для увнучения, так сказать. Вот такой круговорот добра в стране. В Южной Корее робот-андроид стал буддийским монахом. Для этого он прошел церемонию инициации. Ритуал состоялся в храме Чогесан, на одном из крупнейших буддийских храмов страны. Робота по имени Габи облачили в традиционные монашеские одежды и поставили рядом с настоящими монахами. Во время церемонии андроид повторял ритуальные действия, а затем принял адаптированные для роботов буддийские заповеди. Например, роботу предписали не расходовать энергию без необходимости, действовать на благо людей и не обманывать окружающих. Американец обменял свой суперкар на коллекцию карточек «Покемон» стоимостью $140 000. Коллекционер по имени Джефф Притчетт рассказал о сделке в сообществе поклонников «Покемон» в Фейсбуке. По его словам, он отдал Audi R8 ради огромной коллекции «Покемон Трейдинг Карт Гейм». В нее вошли отдельные редкие карты и десятки запечатанных наборов эпохи Солнца и Луны, выходивших в период с 2017 по 2019 год. Коллекционер оценил запечатанные коробки примерно в $75 000, а редкие карты еще в $65 000. После обмена Притчетт рассказал, что ему еще предстоит долго разбирать и сортировать свою новую коллекцию, чему он, конечно, несказанно рад. Это был Интершум. Читайте с удовольствием.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Get Lucky, а именно «Лови свою удачу», так и называется этот популярный трек. Повезет ли завтра нам с вами с погодой, давайте узнавать. По данным сайта rp5.ru, завтра 9 мая в Ахе небольшой дождь плюс 5, в Тымовском, а также Смирных погода ожидается солнечная, 15 градусов тепла. В Углегорске и Тумари без осадков плюс 8, в Чехове завтра плюс 11, осадков не обещают. В Невельске и Хомске погода ясная, до плюс 9, в Северо-Курильске завтра 5 градусов тепла без осадков. В Курильске небольшие осадки и плюс 7 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла, завтра днем до плюс 10 без осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку такого.

0: Старт ДВ, снегоходы Стелс 600 от 590 тысяч, квадроциклы Стелс 800 от 970 тысяч рублей, доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
1: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
2: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
3: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, это «Другие новости». Бывают покупки, на которых экономия сначала радует, а потом начинает пахнуть очень подозрительно. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август. Эстетика вашей улыбки». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Эксперты назвали три вещи для дома, на которые лучше все-таки тратиться без лишней жадности. Это бытовая химия, освежители воздуха и посуда. Логика проста. Дешевая бытовая химия может содержать агрессивные вещества и вызывать аллергию, а некачественные аэрозольные освежители – ненужную химическую атаку вместо свежести. С посудой все еще проще. Если она быстро трескается, плохо переносит нагрев и вызывает вообще сомнения, уют на кухне становится очень нервным.
1: Другие новости.
2: В качестве более спокойной альтернативы советуют натуральные способы. Соду, уксус, лимон, эфирные масла, для запаха цитрусовые корки, мяту или активированный уголь, чтобы запаха не было. То есть домашний комфорт, как выясняется, вполне можно устроить без ощущения, что вы живете внутри отдела бытовой химии. Иногда взрослая роскошь – это не дизайнерский интерьер, а просто дом, в котором все чисто, спокойно и ничто не пахнет подозрительной клубникой с химическим характером. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.
3: Мы снова танцуем.

0: Что за волшебные звуки? А это звуки пятничного плейлиста Радио СТВ. Далее у нас еще больше хитов, ну а прямо сейчас прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Litium», «Greenworks», «Works», а также «Крес» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском, на Угликах, а также в Красногорске погода ожидается ясная, до плюс 10. В Поронайске плюс 5, без существенных осадков. В Макарове и Долинске погода будет солнечная, плюс 7. В Охотском, Корсакове и Ваниве завтра 4 градуса выше нуля, без осадков. В Малокурильском плюс 10, временами дождь. В Южно-Курильске ожидаются осадки в виде дождя, 6 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 5, завтра днем от 8 до 10 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Вы слушаете информацию о дорожной обстановке. Итак, напомню, завтра, 9 мая, в Южно-Сахалинске будут действовать временные ограничения в период с 6 часов утра до 11 часов вечера. Движение всех видов транспортных средств будет закрыто на следующих участках. Внимание! Движение транспортных средств будет закрыто на участке улицы Горького в промежутке от Компроспекта до улицы Священномученика Илариона Троицкого. Также будет ограничено движение транспортных средств на улице Горького от заезда на парковку исторического парка «Россия. Моя история» до улицы Горнолыжной. Также под ограничение попадают Компроспект в промежутке от переулка Алтайского до улицы Комсомольской и переулок Алтайский в промежутке от Горького до улицы Венской. И также движение всех видов транспортных средств будет закрыто на проспекте Победы от площади Победы до улицы Комсомольской. Будьте внимательны. Кроме этого, будет скорректирована схема движения муниципальных автобусных маршрутов. Объезд будет осуществляться по Коммунистическому проспекту, а также по улице Комсомольской и по улице Пограничной. Всех автомобилистов, а также пассажиров общественного транспорта просим обратить внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршруты передвижения с учетом завтрашних ограничений.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: нам с вами не страшен серый дождь, когда есть этот прекрасный человый вечерний майский плейлист от Первого областного. Оставайтесь с нами в Сахалинской области в 18 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладри, спонсор выпуска новостей, Центр репродукции «Цветок жизни» Медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И теперь коротко о главных темах выпуска. 9 мая в Южно-Сахалинске скорректируют схему дорожного движения. 326 частных домов подключили к газу в областном центре с начала года. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил строительную площадку научно-образовательного центра. 9 мая в Южно-Сахалинске скорректируют схему дорожного движения. Это связано с обеспечением безопасности при проведении торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, с 6 утра до 23 часов движение полностью будет закрыто на участках улицы Горького от Компроспекта до улицы Священномученика Илариона Троицкого, а также от заезда на парковку исторического парка «Россия. Моя история» до улицы Горнолыжной. На Коммунистическом проспекте проезд закроют от переулка Алтай до Комсомольской, на Алтайском переулке от Горького до Венской, на проспекте Победы от площади до Комсомольской. 326 частных домов подключили к газу в областном центре с начала года. За весь период действия программы на голубое топливо перешли порядка 13,5 тысяч абонентов, включая собственников жилья в многоквартирных домах. По информации мэрии, также такой возможностью этим летом могут воспользоваться жители улицы Звонкой, Крейсер Новик, Кирпичная и Буссе во Владимировке. Следующим этапом новые сети появятся на Пожарном проезде, Линейном переулке, улице Почтовой и других. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Объект – сердце будущего кампуса мирового уровня «Сахалинтех». Его возводят по поручению президента в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Общая площадь кампуса составит порядка 90 тысяч квадратных метров, что позволит создать комфортные условия для учебы, работы и отдыха. Георгий Карлов осмотрел основные корпуса и оценил темп работы, а также в неформальной обстановке обсудил с будущими студентами перспективы их будущей карьеры. По словам Георгия Карлова, открытие научно-образовательного центра станет новой точкой отсчета для островного образования. Сахалин уверенно становится центром притяжения для талантливой молодежи со всей России. Городская ярмарка вакансий для подростков пройдет в парке Южно-Сахалинска 14 мая. Здесь расскажут, куда можно официально устроиться на лето, какие вакансии есть для школьников и как правильно оформить трудоустройство. Мероприятие в белом шатре за мостом влюбленных пройдет с 13 до 15 часов. Рыбаки поймали 25-килограммового сома в Москве-реке. Из воды его вытаскивали 4 человека, на это у них ушло около часа. Владельцы улова пока не решили, что будут делать с сомом, однако уже уверены, что продавать его точно не станут. В завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладри.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Алдатова.
1: И есть такое блуждающее по планете ощущение, называется «я немножечко не в ресурсе, все нормально, мы с вами не пауэрбэнки, чтобы всегда на 100% раздавать заряд, иногда мы просто человеки в режиме загрузки, я надеюсь, что силы к вам придут». Давайте откроем уже 8-е дыхание на эту неделю, все-таки 8 мая на календаре. И вспомним, наверное, что весна не время для нытья, для усталости, а время для любви. И вот какая красота нам поможет.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25 лет.

0: Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Тамаре без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51-55-66.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: А в Мили Джойс есть как?

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как определить, что наступила весна? Сегодня решили мы озадачиться следующим вопросом. Ребята, и вы отвечаете.
2: По людям, с которыми работаешь. Прямо сильно наступила весна, я вижу.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.
6: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если весной вы решили резко стать сияющей версией себя, косметология просит не торопиться. Советы экспертов озвучим в выпуске. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Специалисты напоминают, с ретинолом весной надо быть особенно аккуратными. Сам по себе ретинол ценят за работу с текстурой кожи, морщинами, высыпаниями, но он делает кожу более чувствительной. Весной же солнце уже активнее, поэтому при неосторожном использовании можно получить раздражение, сухость и совсем не то обновление, на которое рассчитывали.
1: Другие новости.
2: Эксперты советуют вводить такие средства постепенно, следить за реакцией кожи и обязательно использовать солнцезащитку. То есть красота, как и всегда, требует не жертв, а хотя бы минимального здравого смысла. В общем, путь к сиянию лучше все-таки проходить без сценария. Хотела омолодиться, а выгляжу теперь как человек после очень личной ссоры с солнцем. На этом все. Спонсор выпуска – ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Не знаю, кто выдумал любовь, друзья мои, но то, что на завтра мы выдумали военно-патриотический, классный, тематический к празднику, ко Дню Великой Победы, плейлист, это однозначно. Кстати, о погоде на завтра, давайте прямо сейчас. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 9 мая в Александровске-Сахалинском, в Ноугликах, а также в Красногорске погода ожидается ясная до плюс 10 градусов, в Поронайске плюс 5 без существенных осадков, в Макарове и Долинске погода будет солнечная, 7 градусов выше нуля, в Охотском, Корсакове и Иваниве без осадков плюс 4, в Малокурильском ожидается дождь до 10 градусов тепла, в Южно-Курильске плюс 6, временами дождь, в Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 5, завтра днем от 8 до 10 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Lose control, так звучат эти слова. Если терять контроль, то сегодня, в пятницу, почему бы и нет? Только, конечно, в пределах разумного. Вы слушаете радио East Waves в Халинской области, 19 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Анна Гладарь. Вначале коротко о главных темах выпуска. Насыщенная праздничная программа ждет жителей и гостей областного центра 9 мая. В Сахалинской области продолжается работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. Повреждения на объекте благоустройства «Спящая красавица» зафиксированы на Кунашире. Насыщенная праздничная программа ждет жителей и гостей областного центра 9 мая. В 10 часов на площади Победы начнется военный парад. В 11 часов стартует шествие «Бессмертный полк». Тематические мероприятия также развернутся на различных площадках городского парка. Например, здесь можно будет принять участие в квесте «Курс молодого бойца», иммерсивном спектакле «Концерт, который спасал», посетить тематические мастер-классы и фотозоны. В стеклянном павильоне пройдет показ фильмов о Великой Отечественной войне. Вечерняя программа в Южно-Сахалинске начнется в 20 часов 30 минут на площади Победы. Для горожан подготовлен праздничный концерт с участием сахалинских артистов. В Сахалинской области продолжается работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко беспилотный мониторинг территории начался раньше, с конца марта. На заседании областного правительства глава региона потребовал полностью очистить территории от мусора на юге острова до начала лета. В северных районах, где обследование проведут в течение мая, все обнаруженные свалки должны ликвидировать до конца июня. На сегодняшний день с помощью дронов зафиксировано 517 мест скопления отходов, 362 участка уже привели в порядок. С задачей по уборке полностью справились Южно-Сахалинск, Анисский, Макаровский и Корсаковский районы. Повреждения на объекте благоустройства «Спящая красавица» зафиксированы на Кунашире. На деревянных элементах появились царапины, сколы и повреждения. При этом, как отметили в администрации Южно-Курильского района, реализация проекта еще не завершена. Взрослых просят напомнить детям о необходимости бережного отношения к общественным пространствам. В мэрии подчеркнули, порча имущества – это не шалость. Это в первую очередь ущерб и неуважение к труду людей, которые делают Южно-Курильск красивее и удобнее. В парке Южно-Сахалинска тестируют необычное покрытие для прогулочных троп. Речь идет о натуральном настиле из кокосового волокна, который широко используют на экотропах в корейских парках. По словам представителей парка, материал экологичен, приятен для ходьбы, меньше изнашивается, лучше сохраняет форму и органично смотрится в природной среде. Для эксперимента выбрали участок тропы, где раньше возникали проблемы. Покрытие здесь проседало и могло быть небезопасным для прогулок. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Солдатова.
1: Остап Бендер знал примерно 400 сравнительно честных способов отъема денег. Ну, а современная жизнь добавила к этому подписки, сервисные сборы, и это всего лишь пробный период, и так далее. Ну, классика, как видите, прекрасно адаптируется. Давайте так, чтобы сэкономить сегодня и немножечко сберечь на выходные своих средств, пешая прогулка, не жжем бензин. Ну, а во время прогулки вместо кофе оверпрайс термос с молочным улуном из дома. Ну и бесплатная музыка, как всегда, уже здесь ловите.

кто-то слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Томари без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Аккумулятор на легковое авто?
9: База техника!
8: А аккумулятор на грузовое авто?
9: База техника!
8: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
9: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.
1: Наш

вы спорили, что же важнее для человека, путь или цель. Практика показывает, что важнее всего, чтобы на этом пути работал интернет, вводилась денежка и не ломались планы об чью-то лень и некомпетентность. Хаотичный вечер, поэтому берем свои руки и прямо сейчас 20 целей пишем на ближайшие 5 лет себе. Шучу, конечно, ну и чего, расслабьтесь. В свои руки берем наушнички и кайфуем с чувством выполненного долга.

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 10. В Ногликах и Красногорске 9 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В Паранеске плюс 5, погода солнечная, в Макарове и Долинске плюс 7, без осадков. В Охотском, Корсакове и Аниве осадков также не обещают, плюс 4. В Малокурильском ожидается дождь, плюс 10. В Южно-Курильске 6 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем плюс 8, плюс 10. Без существенных осадков, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. «Легенда» на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню. Yeah.

0: как и подо что двигаться этим вечером. Ломать голову вам не нужно, уважаемые слушатели. Проект «2 часа музыки» с 8 вечера стартует. Это лучшие треки за 25 лет. Так что мы начинаем. С Халинской области в 8 вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. 29 мемориальных территорий в память о героях Великой Отечественной войны благоустроено в Сахалинской области в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В частности, скверы с мемориалом памяти благоустроены в селах Быков, Стародубское, Взморье, Углезаводск, Сокол, Долинского района. Территория с памятным знаком воинам обустроена в селе Ныш Ногликского округа. Преобразились также территории в Невельске, Ахе, Тымовском, Южно-Курильске, Александровске, Сахалинске, Макарове и Южно-Сахалинске. В Смирныховском округе реализован проект по следам боевой славы. Порядка 30 тысяч южно-сахалинцев прошли диспансеризацию с начала года. Плановые медицинские обследования позволяют своевременно выявить факторы риска и принять меры по предотвращению развития хронических заболеваний, напоминают в мэрии областного центра. Первый этап включает анкетирование, расчет индекса массы тела, а также базовые скрининговые исследования, в частности, анализы крови, флюорографию. По итогам обследования терапевт при наличии показаний направляет на более углубленный этап, который может включать дополнительные исследования и консультации узких специалистов. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 1-300. В Сахалинской области продолжается работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко беспилотный мониторинг территории начался раньше, с конца марта. На заседании областного правительства глава региона потребовал полностью очистить территорию от мусора на юге острова до начала лета. В северных районах, где обследования проведут в течение мая, все обнаруженные свалки должны ликвидировать до конца июня. На сегодняшний день с помощью дронов зафиксировано 517 мест скопления отходов, 362 участка уже привели в порядок. Задачи по уборке полностью справились Южно-Сахалинск, Анивский, Макаровский и Корсаковский районы. В преддверии летних каникул сотрудники отдела госавтоинспекции областного центра приняли участие в совещании с начальниками детских лагерей. Здесь рассмотрели вопросы комплексной безопасности в период каникул. В рамках встречи автоинспекторы рассказали об особенностях обеспечения безопасности при передвижении организованной группы детей по улицам и дорогам города, а также разъяснили особенности правил организованной перевозки групп детей автобусами. Также дорожные полицейские ответили на поступившие вопросы. Городская ярмарка вакансий для подростков пройдет в парке Южно-Сахалинска 14 мая. Здесь можно будет узнать, куда можно официально устроиться на лето, какие вакансии есть для школьников и как правильно оформить трудоустройство. Мероприятие в белом шатре за мостом влюбленных пройдет с 13 до 15 часов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Ученые говорят, что на наше с вами ощущение счастья реально влияет благодарность. Не абстрактно, вполне измеримо. То есть, когда вы думаете, ну, хоть вот это нормально, хоть тут сегодня порядок, спасибо Кэп или спасибо Вселенная, эти мысли уже работа на какой-то хороший результат, хорошее будущее. Такая маленькая стабильная работа с мыслью. Поблагодарим за все хорошее на этой неделе и за каждую проблему в том числе, или, как сейчас модно говорить, за каждый вызов. И благодарим отпетых мошенников, что когда-то они записали этот трек.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Томари без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов «Энди Вульф», «Оргрин», «Казаль», «Силуэт» со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
1: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 10. В Ногликах и Красногорске 9 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В Паранеске плюс 5, погода солнечная. В Макарове и Долинске плюс 7, без осадков. В Охотском, Корсакове и Аниве осадков также не обещают, плюс 4. В Малокурильском ожидается дождь, плюс 10. В Южно-Курильске 6 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем плюс 8, плюс 10. Без существенных осадков, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: В «Матрешке» акция выходного дня с 8 по 11 мая. Квас «Корсаковский окрошечный» 139,95 за 1,5 литра. Манго «Тайский мякоть» 549,95 за 1 килограмм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16.

Даже если не знаешь слов песни, это не повод молчать. Говорю вам с огромным опытом подпевок. Можно петь, как чувствуете. Ла-ла-ла, тоже вариант. Главное настроение и удовольствие. По крайней мере, слова «секси бэк» все знают. Ну, а там дальше мы с вами разберемся. Это лучшие треки за 25 лет с 8 до 10 вечера на радио АСТВ. Поем, как умеем.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Итамаре без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 10. В Ногликах и Красногорске 9 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В Паранеске плюс 5, погода солнечная, в Макарове и Долинске плюс 7, без осадков. В Охотском, Корсакове и Аниве осадков также не обещают, плюс 4. В Малокурильском ожидается дождь, плюс 10. В Южно-Курильске 6 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем плюс 8, плюс 10. Без существенных осадков, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений. Из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Итамаре без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ностальгия 2.0. Вспомнить все и снова танцевать. 16 мая. Рюмка на Коммунистическом. Диджей Винни. Аудитория 18+.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 10. В Ногликах и Красногорске 9 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В Поронайске плюс 5, погода солнечная, в Макарове и Долинске плюс 7, без осадков. В Охотском, Корсакове и Аниве осадков также не обещают, плюс 4. В Малокурильском ожидается дождь, плюс 10. В Южно-Курильске 6 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем плюс 8, плюс 10. Без существенных осадков, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Мистическом. Ностальгия 2.0. Клубные нулевые возвращаются. За пультом диджей Винни. Город Москва. Аудитория 18+.

Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Не важнее всего, что я одна. Только знаю.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Тамаре без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 10. В Ногликах и Красногорске 9 градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В Паранеске плюс 5, погода солнечная, в Макарове и Долинске плюс 7, без осадков. В Охотском, Корсакове и Аниве осадков также не обещают, плюс 4. В Малокурильском ожидается дождь, плюс 10. В Южно-Курильске 6 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем плюс 8 плюс 10. Без существенных осадков, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь — это так

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 9 мая, в Ахе временами небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 15. В Углегорске и Тамаре без существенных осадков, 8 градусов тепла. В Чехове завтра погода солнечная, плюс 11. В Невельске и Хомске без осадков, до 9 градусов с плюсом. В Северо-Курильске без осадков, плюс 5. В Курильске ожидаются осадки, 7 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов тепла. Завтра днем от 8 до плюс 10 градусов без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
2: Прости, я много раз ошибался подряд. Теперь...

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится.

Радио АСТБ. Первое областное.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Мне нужно...

леди, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи. Понял, такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет в.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первый

Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире «Радио АСТВ».

0: Реклама.
1: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 544-77.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 8 по 11 мая. Мороженое «Бенгре», «Милона», «Дыня клубника» 64,95. Кукуруза «Початок» 95,95 за одну штуку.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Они не стреляли, но поднимали в атаку. Они держали, когда уже не было сил. 80 лет спустя музыка говорит за тех, кого уже нет. Услышьте голоса Великой Победы. Песни, которые живут в эфире Радио АСТВ.
1: Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет.
2: На чем проверяются люди, если войны уже нет?
1: Приходится слышать нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку?
2: Нет.
1: Или там? Ни уха нет уже бронебойный,
2: не быть похоронной под дверь.
1: И кажется, все так спокойно, негде раскрыться теперь.
2: Но все-таки слышим нередко
1: сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку?
2: Нет.
1: Или да? Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись.
2: Есть мирная передовая, беда и опасность и риск.
1: Поэтому слышим нередко
2: сейчас, как тогда.
1: Ты бы пошел с ним в разведку?
2: Нет.

сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку, нет, или да. В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов. Вы поиски звезды глубины, не сбрасывайте со счетов. Поэтому слышим нередко, если приходит беда. Ты бы пошел с ним в разведку, нет или да. Поэтому слышим нередко, если приходит беда. Ты бы пошел с ним в разведку, нет или да. Ты бы пошел с ним в разведку.

0: Реклама.
1: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Реклама.
1: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7-й, 4-й этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Ведь тебе дико мне так.
4: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22 канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.